такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас с

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби. По его словам, запретная зона будет начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24 июля.
0: Россия.
1: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
0: Транспорт.
1: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», – шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению украинского конфликта, если бы перестали оказывать прямую военную помощь Киеву. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Он отметил, что Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления контактов с украинской стороной и выразил мнение, что Абу-Даби мог бы вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров в случае их возобновления. Санитарные требования, которые действуют в России, являются одними из самых лучших в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной с президентом Вьетнама То Ламом церемонии открытия по видеосвязи лаборатории по изучению профилактики инфекционных заболеваний в Ханое. Добавлю, То Лам находится с визитом в России. В ходе переговоров с Путиным он сообщил, что Вьетнам считает отношения с нашей страной приоритетными. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество России и Вьетнама идет по многим направлениям. Авиакомпания Air Arabia, по предварительным данным, планирует возобновить полеты в Россию. Предполагается, что самолеты будут летать по маршруту между городом Шарджа в Эмиратах и Москвой. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там напомнили, что Air Arabia приостановила выполнение полетов в нашу страну в июле из-за ближневосточного конфликта. Специалисты рассказали, почему не стоит собирать грибы в дождь. В беседе с порталом 360.ru биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что в дождь грибы набирают много воды и быстро портятся. Также, по словам Сафонова, после заморозков грибы подмерзают, из-за чего при оттаивании теряют вкус, быстро портятся и становятся просто опасными. Биолог отметил, что подходящей погодой для сбора грибов считается умеренное тепло около 15-20 градусов. После дождя лучше собирать урожай через 1-2 дня. Дольше всего в эконом-сегменте на вторичном рынке продается «Шевроле Нива». Средняя цена подержанной машины – 729 тысяч рублей, а средний срок продажи – 68 дней. «Лада Ларгус», классическая «Нива» и «Форд Фокус» ждут своих покупателей чуть больше 60 дней. Таковы данные портала «Автору». Отмечается, что в среднем сегменте дольше остальных, примерно 69 дней, продается Kia Optima. Toyota Camry и Skoda Octavia уходят примерно за 55 дней. Ну а самый долгий срок продажи на вторичном рынке у BMW 5 серии – 84 дня.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби. По его словам, запретная зона будет начинаться.

0: начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24 июля.
1: Россия.
0: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
1: Транспорт.
0: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дорожные карты по украинскому регулированию, о близости к составлению которых ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, пока отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москва рассчитывает на начало в обозримой перспективе трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Песков подчеркнул, что пока нет мирного плана по Украине, а информация по этому вопросу, которая периодически появляется в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью.
0: Мир.
1: Иран вводит запретную для судоходства зону у Ормузского пролива. Об этом заявил представитель Корпуса стражи Исламской революции Хосейн Махеби. По его словам, запретная зона будет начинаться в районе иранского города Чабахар и уходить в часть Оманского залива и Аравийского моря. Точные координаты зоны будут объявлены позже. Представитель КСИР подчеркнул, что в случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Тем временем на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта в мире вновь дорожает нефть. Согласно биржевым данным, стоимость топлива на торгах в среду поднималась выше $101 за баррель. Такая высокая цена зафиксирована впервые с 24 июля.
0: Россия.
1: В Роскачестве дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике. Эксперты ведомства, слова которых приводят «Известия», отмечают, что температура внутри холодильника не везде одинаковая. На дверце она всегда выше, до плюс 10, поэтому хранить там молоко, яйца и творог нельзя. Для мяса и рыбы наиболее подходящее место – самая холодная зона у задней стенки. Молочные продукты не должны находиться рядом с растительными. При этом между продуктами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
0: Транспорт.
1: Поездки в такси с детьми должны стать доступнее, комфортнее и безопаснее. На это направлена дорожная карта, разработанная и утвержденная Минтрансом совместно с Яндекс.Такси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства. Там отметили, что планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в путь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России появляется все больше предложений по страховке машин от атак беспилотников. Как отмечают опрошенные известиями участники рынка, новые продукты появились на фоне роста спроса на такую защиту. В компании «Франк-Авто» отметили, что готовность страховщиков брать на себя такой риск связана с ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев.
2: Образование.
1: Школьникам готовят единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, эти учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами. Учебники готовят совместно с Российской академией наук и МФТИ.
2: Мир.
1: Конфликт США с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут избраны все члены Палаты представителей и около трети состава Сената. По итогам голосования определится, какая партия будет контролировать каждую из палат Конгресса в следующие 2 года. Профсоюз «Рено» заявил об отказе многих работников предприятия производить оружие вместо машин. Такое заявление, в частности, сделал представитель профсоюза «СИЖТ» Флоран Гримальди. По его словам, профсоюз не радуется всеобщему движению к войне, не радуется тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений.
2: Транспорт.
1: Продажи новых электромобилей в августе в России выросли в годовом выражении в 2 раза. В минувшем месяце было реализовано более 2200 электрокаров. Самой продаваемой моделью стал отечественный кроссовер Evolute iJoy, почти 620 экземпляров. Объем продаж отечественного электрокара Atom в десятки раз меньше. В августе реализовано 11 машин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России появляется все больше предложений по страховке машин от атак беспилотников. Как отмечают опрошенные известиями участники рынка, новые продукты появились на фоне роста спроса на такую защиту. В компании «Франк-Авто» отметили, что готовность страховщиков брать на себя такой риск связана с ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев.
2: Образование.
1: Школьникам готовят единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, эти учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами. Учебники готовят совместно с Российской академией наук и МФТИ.
2: Мир.
1: Конфликт США с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут избраны все члены Палаты представителей и около трети состава Сената. По итогам голосования определится, какая партия будет контролировать каждую из палат Конгресса в следующие 2 года. Профсоюз «Рено» заявил об отказе многих работников предприятия производить оружие вместо машин. Такое заявление, в частности, сделал представитель профсоюза «СИЖТ» Флоран Гримальди. По его словам, профсоюз не радуется всеобщему движению к войне, не радуется тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений.
2: Транспорт.
1: Продажи новых электромобилей в августе в России выросли в годовом выражении в 2 раза. В минувшем месяце было реализовано более 2200 электрокаров. Самой продаваемой моделью стал отечественный кроссовер Evolute iJoy, почти 620 экземпляров. Объем продаж отечественного электрокара Atom в десятки раз меньше. В августе реализовано 11 машин.
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дорожного.

весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Все это «Дорожное радио».
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Уведомления о кредите будут появляться на госуслугах. Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, банки и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора в течение часа. Это правило начнет действовать с 1 октября следующего года. Таким образом, человек узнает о любом кредите на свое имя в тот же день и сможет отозвать его, если кредит оформили мошенники.
0: Россия.
1: Единовременные выплаты при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона. Об этом сообщает РИА Новости. Данная выплата производится, если родителям или единственному родителю на момент рождения ребенка еще нет 36 лет. Размер выплаты 300 тысяч рублей и более.
0: Мир.
1: Россия заинтересована в аренде самолетов Вьетнама вместе с экипажем. Соответствующее предложение о мокром лизинге воздушных судов Министерство транспорта России направило вьетнамским властям, о чем сообщил глава российского ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Война США с Ираном не завершится к концу президентского срока Дональда Трампа. Это допустили опрошенные изданием Wall Street Journal американские чиновники. По данным газеты, многие представители администрации обращали внимание Дональда Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона.
0: Транспорт.
1: Страховое сообщество готово к запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков. Новая система контроля должна заработать с 1 октября. По данным союза, сейчас доля водителей, ездящих по дорогам России без полиса, составляет около 7-10%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Уведомления о кредите будут появляться на госуслугах. Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, банки и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора в течение часа. Это правило начнет действовать с 1 октября следующего года. Таким образом, человек узнает о любом кредите на свое имя в тот же день и сможет отозвать его, если кредит оформили мошенники.
0: Россия.
1: Единовременные выплаты при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона. Об этом сообщает РИА Новости. Данная выплата производится, если родителям или единственному родителю на момент рождения ребенка еще нет 36 лет. Размер выплаты 300 тысяч рублей и более.
0: Мир.
1: Россия заинтересована в аренде самолетов Вьетнама вместе с экипажем. Соответствующее предложение о мокром лизинге воздушных судов Министерство транспорта России направило вьетнамским властям, о чем сообщил глава российского ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Война США с Ираном не завершится к концу президентского срока Дональда Трампа. Это допустили опрошенные изданием Wall Street Journal американские чиновники. По данным газеты, многие представители администрации обращали внимание Дональда Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона.
0: Транспорт.
1: Страховое сообщество готово к запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков. Новая система контроля должна заработать с 1 октября. По данным союза, сейчас доля водителей, ездящих по дорогам России без полиса, составляет около 7-10%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей.
11: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России появляется все больше предложений по страховке машин от атак беспилотников. Как отмечают опрошенные известиями участники рынка, новые продукты появились на фоне роста спроса на такую защиту. В компании «Франкавто» отметили, что готовность страховщиков брать на себя такой риск связана с ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев.
2: Образование.
1: Школьникам готовят единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, эти учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами. Учебники готовят совместно с Российской академией наук и МФТИ.
2: Мир.
1: Конфликт США с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут избраны все члены Палаты представителей и около трети состава Сената. По итогам голосования определится, какая партия будет контролировать каждую из палат Конгресса в следующие 2 года. Профсоюз «Рено» заявил об отказе многих работников предприятия производить оружие вместо машин. Такое заявление, в частности, сделал представитель профсоюза «СИЖТ» Флоран Гримальди. По его словам, профсоюз не радуется всеобщему движению к войне, не радуется тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений.
2: Транспорт.
1: Продажи новых электромобилей в августе в России выросли в годовом выражении в 2 раза. В минувшем месяце было реализовано более 2200 электрокаров. Самой продаваемой моделью стал отечественный кроссовер Evolute iJoy, почти 620 экземпляров. Объем продаж отечественного электрокара Atom в десятки раз меньше. В августе реализовано 11 машин.
0: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.
3: Кружит земля.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

где мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России появляется все больше предложений по страховке машин от атак беспилотников. Как отмечают опрошенные известиями участники рынка, новые продукты появились на фоне роста спроса на такую защиту. В компании «Франк-Авто» отметили, что готовность страховщиков брать на себя такой риск связана с ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев.
0: Образование.
1: Школьникам готовят единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, эти учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. Они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами. Учебники готовят совместно с Российской академией наук и МФТИ.
0: Мир.
1: Конфликт США с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут избраны все члены Палаты представителей и около трети состава Сената. По итогам голосования определится, какая партия будет контролировать каждую из палат Конгресса в следующие 2 года. Профсоюз «Рено» заявил об отказе многих работников предприятия производить оружие вместо машин. Такое заявление, в частности, сделал представитель профсоюза «СИЖТ» Флоран Гримальди. По его словам, профсоюз не радуется всеобщему движению к войне, не радуется тому, что государства вливают миллиарды евро в производство вооружений.
0: Транспорт.
1: Продажи новых электромобилей в августе в России выросли в годовом выражении в 2 раза. В минувшем месяце было реализовано более 2200 электрокаров. Самой продаваемой моделью стал отечественный кроссовер Evolut iJoy, почти 620 экземпляров. Объем продаж отечественного электрокара Atom в десятки раз меньше. В августе реализовано 11 машин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». УГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио.
9: Невозможно рассказать вам историю мою.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

ворчливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем

как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Уведомления о кредите будут появляться на госуслугах. Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, банки и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора в течение часа. Это правило начнет действовать с 1 октября следующего года. Таким образом, человек узнает о любом кредите на свое имя в тот же день и сможет отозвать его, если кредит оформили мошенники.
2: Россия.
1: Единовременные выплаты при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона. Об этом сообщает РИА Новости. Данная выплата производится, если родителям или единственному родителю на момент рождения ребенка еще нет 36 лет. Размер выплаты 300 тысяч рублей и более.
2: Мир.
1: Россия заинтересована в аренде самолетов Вьетнама вместе с экипажем. Соответствующее предложение о мокром лизинге воздушных судов Министерство транспорта России направило вьетнамским властям, о чем сообщил глава российского ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Война США с Ираном не завершится к концу президентского срока Дональда Трампа. Это допустили опрошенные изданием Wall Street Journal американские чиновники. По данным газеты, многие представители администрации обращали внимание Дональда Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона.
2: Транспорт.
1: Страховое сообщество готово к запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков. Новая система контроля должна заработать с 1 октября. По данным союза, сейчас доля водителей, ездящих по дорогам России без полиса, составляет около 7-10%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Уведомления о кредите будут появляться на госуслугах. Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, банки и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора в течение часа. Это правило начнет действовать с 1 октября следующего года. Таким образом, человек узнает о любом кредите на свое имя в тот же день и сможет отозвать его, если кредит оформили мошенники.
0: Россия.
1: Единовременные выплаты при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона. Об этом сообщает РИА Новости. Данная выплата производится, если родителям или единственному родителю на момент рождения ребенка еще нет 36 лет. Размер выплаты 300 тысяч рублей и более.
0: Мир.
1: Россия заинтересована в аренде самолетов Вьетнама вместе с экипажем. Соответствующее предложение о мокром лизинге воздушных судов Министерство транспорта России направило вьетнамским властям, о чем сообщил глава российского ведомства Андрей Никитин. Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Война США с Ираном не завершится к концу президентского срока Дональда Трампа. Это допустили опрошенные изданием Wall Street Journal американские чиновники. По данным газеты, многие представители администрации обращали внимание Дональда Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона.
0: Транспорт.
1: Страховое сообщество готово к запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Такое заявление сделали в Российском союзе автостраховщиков. Новая система контроля должна заработать с 1 октября. По данным союза, сейчас доля водителей, ездящих по дорогам России без полиса, составляет около 7-10%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вы – владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Николай Басков получил орден за заслуги перед Отечеством. Поздравляем, ну и немного беспокоимся. Пока кавалер ордена на гастролях, кто же присмотрит за его кошечкой Шанель? Спокойно, ребята, с ней персональная няня, готовая прислать фотоотчет. Заботьтесь о любимых и слушайте любимую музыку на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о желании российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине. В целом, глава Белого дома положительно оценил состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом России. Трамп добавил, что было бы хорошо, если бы Владимир Зеленский также хотел заключить сделку. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном.
2: Россия.
1: Соглашение между властями и участниками рынков позволили снизить наценки на товары в регионах. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, почти в 20 регионах после подписания таких соглашений средний размер торговой наценки на отдельные продовольственные и непродовольственные товары снизился примерно с 20 до 11%.
2: Про здоровье.
1: Частое обращение к искусственному интеллекту может усугубить у человека психические проблемы. Регулярное обращение к нейросетям не вызывает депрессию или другое психическое расстройство, однако для человека, склонного к депрессивным состояниям, общение с искусственным интеллектом может стать неблагоприятным фактором. Об этом рассказал в беседе с Russia Today врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
2: Мир.
1: Во вьетнамском Нячанге прошел финал конкурса «Мисс Мира 2026». Этот титул завоевала 24-летняя Джахири Мола Домингес, учитель литературы из Доминиканской Республики. На решающем этапе ей удалось опередить соперниц из Испании и Малайзии.
2: Транспорт.
1: Аэрофлот предлагает абонементы на полеты по России. На сайте перевозчика указано, что полетный абонемент – это пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Один набор включает от 6 до 32 перелетов. Пассажир покупает абонемент один раз, а билеты оформляет постепенно. Стоимость перелетов фиксируется в момент покупки абонемента. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом

0: противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: ООН необходимо усовершенствовать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью изданию «Ведомости». По словам Медведева, у Организации Объединенных Наций очень много дефектов, однако она остается самым представительным органом международного сообщества. Попытки заменить организацию другими структурами не приводят к результату. Необходимо совершенствовать институты ООН, отметил Дмитрий Медведев.
0: Мир.
1: Победа республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США чрезвычайно важна для президента.

0: штата Дональда Трампа. Поэтому глава Белого дома пообещал выплатить взрослым американцам по $5000 в случае победы республиканцев на выборах в ноябре. В Финляндии закрыли уголовное дело об упавших украинских беспилотниках. Пресс-служба финской полиции сообщила, что прокурор страны принял решение прекратить предварительное расследование, потому что не выявлено никаких обстоятельств для привлечения кого-либо к уголовной ответственности. Напомню, украинские дроны упали на территории Финляндии весной.
1: Россия.
0: Покупку персональной техники для школьников лучше отложить с августа-сентября на чуть более поздний срок. Как рассказали опрошенные прайм-эксперты, в августе спрос на такие товары максимален, и продавцы не заинтересованы в скидках, из-за чего цены могут расти в 1.5-2 раза. Как только ажиотаж спадает, продавец снова вынужден конкурировать ценой и дает скидки. Согласно опросам, около 40% родителей откладывают покупку ноутбуков, планшетов и смартфонов для школы на осень, чтобы сэкономить.
1: Транспорт.
0: В испанской Майорке запустят водные автобусы. Сразу 3 маршрута свяжут порт с городом и пляжами. Ожидается, что новым транспортом смогут пользоваться пассажиры круизных лайнеров, местные жители и туристы. Водные автобусы приступят к перевозкам в конце года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: «Баска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как определить машину утопленника и о чем говорит торможение соседей по потоку. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
0: Дорожное радио представляет.
14: Клима.
15: Мишель Климон.
14: Очень приятно, Мария.
16: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
17: Из-за вас.
14: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
18: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минпромторг анонсировал появление роботов-кассиров. Статс-секретарь и заместитель главы ведомства Роман Чекушев сообщил в интервью ТАСС, что технологии машинного зрения уже применяются в торговле. Это, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Так что в дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира, отметил Чекушев.
2: Россия.
1: Соглашение между властями и участниками рынков позволили снизить наценки на товары в регионах. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, почти в 20 регионах после подписания таких соглашений средний размер торговой наценки на отдельные продовольственные и непродовольственные товары снизился примерно с 20 до 11%. Покупку персональной техники для школьников лучше отложить с августа-сентября на чуть более поздний срок. Как рассказали опрошенные прайм-эксперты, в августе спрос на такие товары максимален, и продавцы не заинтересованы в скидках, из-за чего цены могут расти в 1,5-2 раза. Как только ажиотаж спадает, продавец снова вынужден конкурировать ценой и дает скидки. Согласно опросам, около 40% родителей откладывают покупку ноутбуков, планшетов и смартфонов для школы на осень, чтобы сэкономить.
2: Образование.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам. У детей определенный недельный биоритм, отметил академик. Пик активной работоспособности ребенка обычно приходится на понедельник, вторник и среду, а в четверг работоспособность школьника резко снижается. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Аэрофлот предлагает абонементы на полеты по России. На сайте перевозчика указано, что полетный абонемент – это пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Один набор включает от 6 до 32 перелетов. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

катится, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же

0: задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
1: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
2: Категория 16+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть Вази Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
19: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
20: Он не изменил.
19: Горько.
20: В нашей семье давно нет любви.
19: Горько.
21: Все разрушилось. Все.
19: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
22: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
19: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем».
2: 16+.
19: Дорожное радио.

Стас Пьеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп заявил, что провел замечательный телефонный разговор с Путиным. Напомню, беседа президентов России и США состоялась 8 сентября. По словам Трампа, Путин хочет заключить сделку, и было бы хорошо, если бы Зеленский также был бы настроен на достижение договоренностей. Добавлю, ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению украинского конфликта, если бы перестали оказывать прямую военную помощь Киеву.
0: Россия.
1: Правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года в последней декаде сентября. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Добавлю, ранее Минфин опубликовал предварительные данные, согласно которым дефицит бюджета с января по август нынешнего года составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий

0: Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Основной прирост запасов нефти в России сейчас происходит за счет доразведки действующих месторождений. С помощью новых технологий там находят скрытые залежи. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала геолог Валерия Степанова. Она отметила, что такой способ добычи – это общемировая тенденция. По словам Степановой, в Западной Сибири есть примеры, когда ресурсная база локальных участков в пределах зрелых месторождений увеличивалась в 2-3 раза за счет открытия новых залежей.
1: Воздушные трассы.
0: Объединенная авиастроительная корпорация подписала с индийскими авиакомпаниями соглашение о поставке 105 региональных самолетов Ил-114-300. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. Добавлю, Ил-114-300 – это турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 68 пассажиров. Дальность полета – почти 1500 километров.
1: Туризм.
0: Россияне стали чаще путешествовать по Золотому кольцу. Этим летом спрос в целом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными были поездки в Кострому, Владимир и Ростов-Великий. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе Туту. Там отметили, что города маршрута хорошо развиваются в плане инфраструктуры, транспорта и гостеприимства. Добавлю, в июле власти Твери сообщили, что город вошел в состав Золотого кольца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп заявил, что провел замечательный телефонный разговор с Путиным. Напомню, беседа президентов России и США состоялась 8 сентября. По словам Трампа, Путин хочет заключить сделку, и было бы хорошо, если бы Зеленский также был бы настроен на достижение договоренностей. Добавлю, ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению украинского конфликта, если бы перестали оказывать прямую военную помощь Киеву.
0: Россия.
1: Правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года в последней декаде сентября. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Добавлю, ранее Минфин опубликовал предварительные данные, согласно которым дефицит бюджета с января по август нынешнего года составил почти 5 триллионов 800 миллиардов рублей. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что макроэкономическая стабильность России абсолютно обеспечена. Дефицит бюджета – это подвижный показатель, и он не должен вызывать опасений. Основной прирост запасов нефти в России сейчас происходит за счет доразведки действующих месторождений. С помощью новых технологий там находят скрытые залежи. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала геолог Валерия Степанова. Она отметила, что такой способ добычи – это общемировая тенденция. По словам Степановой, в Западной Сибири есть примеры, когда ресурсная база локальных участков в пределах зрелых месторождений увеличивалась в 2-3 раза за счет открытия новых залежей.
0: Воздушные трассы.
1: Объединенная авиастроительная корпорация подписала с индийскими авиакомпаниями соглашение о поставке 105 региональных самолетов Ил-114-300. Об этом говорится в сообщении Минпромторга. Добавлю, Ил-114-300 – это турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку до 68 пассажиров. Дальность полета – почти 1500 километров.
0: Туризм.
1: Россияне стали чаще путешествовать по Золотому кольцу. Этим летом спрос в целом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными были поездки в Кострому, Владимир и Ростов-Великий. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе Туту. Там отметили, что города маршрута хорошо развиваются в плане инфраструктуры, транспорта и гостеприимства. Добавлю, в июле власти Твери сообщили, что город вошел в состав Золотого кольца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 12 сентября в гостях.

0: Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» —
7: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
8: Клима.
9: Мишель Клима.
8: Очень приятно, Мария.
9: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
10: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Пусть из-за вас.
11: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот

сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки и МФО будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что мера направлена на борьбу с мошенничеством. Депутат пояснил, что в сообщении, которое придет на госуслуги, будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Трамп заявил, что конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс. Они пройдут 3 ноября, и, по словам Трампа, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио полагают, что Тегеран может противостоять давлению Вашингтона до завершения президентского срока Трампа, то есть как минимум до 2029 года. Россияне при зарплате 105-110 тысяч рублей могут за год накопить более 4 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Он отметил, что для получения максимально возможных 10 пенсионных баллов за год ежемесячно нужно зарабатывать 248 тысяч. Добавлю, для выхода на страховую пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько баллов вы уже накопили, можно через портал госуслуги в личном кабинете, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за 2 года сократилось более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в детдомах находится порядка 47,5 тысяч детей, а согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году в таких учреждениях должно остаться не более 30 тысяч детей. Россияне предпочитают молочный шоколад. Согласно данным аналитической компании «Энтех», за первое полугодие на него пришлось более 70% продаж. Далее с заметным отрывом следует темный, горький и белый шоколад. В общей сложности на них приходится порядка 25% продаж. Остальные 5% составляют наборы, ассорти и различные сочетания вкусов. При этом среди добавок покупатели предпочитают фундук, карамель, печенье и арахис.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, чем известна новая столица серебряного ожерелья, как получить бонус в отеле с помощью цифрового ID в Максе и какие города возглавили рейтинг уличной еды. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем новое «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. В этом выпуске я расскажу вам, чем известна новая столица серебряного ожерелья, как получить бонус в отеле с помощью цифрового ID в Максе и какие города возглавили рейтинг уличной еды.
0: Поехали!
2: У проекта «Серебряное ожерелье России» теперь новая столица – город Кириллов в Вологодской области. Он обращает на себя внимание еще и тем, что входит в ассоциацию самых красивых деревень и городков России и включен в национальный туристический маршрут «Жемчужина русского севера». И если вы еще не побывали в Кириллове, то скорее включайте его в списки своих туристических желаний. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, Кириллову 250 лет. Здесь расположены Кирилло-Белозерский монастырь, один из крупнейших в стране, необычные музеи и природные маршруты национального парка «Русский Север».
1: Добро пожаловать!
2: Российские гостиницы встречают бонусами постояльцев, заселяющихся с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс». Такой способ регистрации в отелях заработал с 1 сентября. Как сообщили в Министерстве экономического развития, уже несколько гостиниц при заселении через «Макс» вручают гостям сертификаты на спа-процедуры и ужины в ресторанах, билеты на канатную дорогу, авторские десерты или чашку свежего кофе. По данным журнала «Яндекс.Путешествия», пилотный проект запущен в отелях нескольких сетей, а также на курортных объектах в Красной Поляне и Сочи.
1: Обеденный перерыв.
2: Вся самая рейтинговая уличная еда оказалась в Европе. Первую десятку соответствующего рейтинга, составленного недавно компанией Radical Storage, вошли сразу 9 европейских городов. Компанию им составил еще только вьетнамский Ханой, занявший 8 место. А лучшей уличной едой, как считают исследователи, может похвастаться Париж. И это вывод не просто по вкусовым ощущениям. Это результат анализа средних оценок заведений, доступности цен, кулинарного разнообразия и прочих критериев. В лидирующей десятке 3 представителя Греции – Афины, Салоники и Родос. Здесь же Лондон, где встречается уличная еда почти 40 разных кухонь мира.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АОТБанк 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио представляет.
6: Клима.
7: Мишель Климон.
6: Очень приятно, Мария.
8: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
9: Из-за вас.
6: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
10: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.
12: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
13: Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Интересы местного населения являются приоритетом в решении вопросов трудовой миграции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем. Путин назвал цивилизованным способ, когда работодатели обеспечивают мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу, чтобы создать замкнутый цикл «дом-работа-дом». Кикоть, в свою очередь, отметил, что ежегодно в Россию приезжают около 9 миллионов иностранцев, 3 миллиона из них – это трудовые мигранты.
2: Мир.
1: План Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты. По данным аудиторов, ЕС инвестирует недостаточно средств в перераспределение поставок ископаемого топлива, а также расширение использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, возникают новые угрозы энергобезопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
2: Россия.
1: Школьники 8-9 классов в этом учебном году перешли на новые учебники по истории, в которых события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он также отметил, что в новом курсе всеобщей истории расширена география изучаемых событий и процессов, в частности, более широко представлены материалы по истории стран Азии и Африки. Более половины опрошенных россиян готовы перейти к новому работодателю, если он предложит льготную ипотеку. Из них 60% готовы пожертвовать частью своей зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе. Таковы данные исследования сервиса HeadHunter и группы «Ренессанс страхования». Об этом пишет ТАСС, отмечая, что по данным опроса только половина респондентов на данный момент проживают в собственной квартире или доме.
2: Транспорт.
1: В автомобильной аптечке должны быть спасательное покрывало, устройство для искусственного дыхания, медицинские бинты и салфетки, пластырь, ножницы, а также блокнот и маркер. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал юрист Николай Мельников. При этом он напомнил, что согласно действующим нормативам, возить аптечку в легковой машине не обязательно, и за ее отсутствие сотрудники ГИБДД не выписывают штрафы. Вместе с тем, водителям все же рекомендуют иметь в машине аптечку. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем новинки. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Премьера.
1: Игорь Крутой в одном из интервью рассказал, что особенно ценит своих друзей и считает себя по-настоящему счастливым человеком. Ведь знает, что такое настоящая дружба, проверенная временем и поступками. Именно из глубокого чувства уважения и любви к ним родилась его новая песня «Близкий друг». Давайте послушаем прямо сейчас.
2: Ты мой друг, самый близкий друг. За что же дал мне Бог тебя такого?
1: Дмитрий Маликов решил по-особому представить свою песню «Добрая душа». В личном блоге артист рассказал, что снял на этот трек целый сериал. По словам Дмитрия, впервые песня становится не просто клипом, а настоящей историей. Все для того, чтобы помочь слушателям лучше почувствовать ее смысл и вернуть в нашу жизнь тренд на добро. Ну что ж, давайте послушаем.
2: Ты добрая душа, желаю счастье найти на своем пути.
1: Сергей Лазарев выпустил новую песню «Как дети». А о чем она и какой смысл вложил в нее артист, он поделился в социальных сетях.
3: Песня, несмотря на то, что она называется «Как дети», она не детская и вообще не про детей. Это песня про взрослых, про людей, которые ведут себя как дети. Им так хорошо вместе, и они так беззаботно себя друг с другом чувствуют, что порой дурачатся и ведут себя как дети. Но это происходит от того, что им друг с другом хорошо.
1: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
8: 16+.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Опять назад пустым ехать?
15: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
14: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
16: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей.

0: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
1: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорожное радио представляет.
3: Клима.
4: Мишель Клима.
3: Очень приятно, Мария.
4: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
5: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
2: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки и МФО будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что мера направлена на борьбу с мошенничеством. Депутат пояснил, что в сообщении, которое придет на госуслуги, будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Трамп заявил, что конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс. Они пройдут 3 ноября, и, по словам Трампа, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио полагают, что Тегеран может противостоять давлению Вашингтона до завершения президентского срока Трампа. То есть, как минимум, до 2029 года. Россияне при зарплате 105-110 тысяч рублей могут за год накопить более 4 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Он отметил, что для получения максимально возможных 10 пенсионных баллов за год ежемесячно нужно зарабатывать 248 тысяч. Добавлю, для выхода на страховую пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько баллов вы уже накопили, можно через портал госуслуги в личном кабинете, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за 2 года сократилось более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в детдомах находится порядка 47,5 тысяч детей, а согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году в таких учреждениях должно остаться не более 30 тысяч детей. Россияне предпочитают молочный шоколад. Согласно данным аналитической компании «Энтех», за первое полугодие на него пришлось более 70% продаж. Далее заметным отрывом следует темный, горький и белый шоколад. В общей сложности на них приходится порядка 25% продаж. Остальные 5% составляют наборы, ассорти и различные сочетания вкусов. При этом среди добавок покупатели предпочитают фундук, карамель, печенье и арахис.
0: Новости на Дорожном радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки и МФО будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что мера направлена на борьбу с мошенничеством. Депутат пояснил, что в сообщении, которое придет на госуслуги, будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Трамп заявил, что конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс. Они пройдут 3 ноября, и, по словам Трампа, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио полагают, что Тегеран может противостоять давлению Вашингтона до завершения президентского срока Трампа, то есть как минимум до 2029 года. Россияне при зарплате 105-110 тысяч рублей могут за год накопить более 4 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Он отметил, что для получения максимально возможных 10 пенсионных баллов за год ежемесячно нужно зарабатывать 248 тысяч. Добавлю, для выхода на страховую пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько баллов вы уже накопили, можно через портал госуслуги в личном кабинете, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за 2 года сократилось более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в детдомах находится порядка 47,5 тысяч детей, а согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году в таких учреждениях должно остаться не более 30 тысяч детей. Россияне предпочитают молочный шоколад. Согласно данным аналитической компании «Энтех», за первое полугодие на него пришлось более 70% продаж. Далее с заметным отрывом следуют темный, горький и белый шоколад. В общей сложности на них приходится порядка 25% продаж. Остальные 5% составляют наборы, ассорти и различные сочетания вкусов. При этом среди добавок покупатели предпочитают фундук, карамель, печенье и арахис.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор — Банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов.

0: агентов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Клима.
4: Мишель Климон.
3: Очень приятно, Мария.
5: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
6: Из-за вас.
3: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
7: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Интересы местного населения являются приоритетом в решении вопросов трудовой миграции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем. Путин назвал цивилизованным способ, когда работодатели обеспечивают мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу, чтобы создать замкнутый цикл «дом-работа-дом». Кикоть, в свою очередь, отметил, что ежегодно в Россию приезжают около 9 миллионов иностранцев, 3 миллиона из них – это трудовые мигранты.
0: Мир.
1: План Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты. По данным аудиторов, ЕС инвестирует недостаточно средств в перераспределение поставок ископаемого топлива, а также расширение использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, возникают новые угрозы энергобезопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: Школьники 8-9 классов в этом учебном году перешли на новые учебники по истории, в которых события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он также отметил, что в новом курсе всеобщей истории расширена география изучаемых событий и процессов, в частности, более широко представлены материалы по истории стран Азии и Африки. Более половины опрошенных россиян готовы перейти к новому работодателю, если он предложит льготную ипотеку. Из них 60% готовы пожертвовать частью своей зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе. Таковы данные исследования сервиса HeadHunter и группы «Ренессанс страхования». Об этом пишет ТАСС, отмечая, что по данным опроса только половина респондентов на данный момент проживают в собственной квартире или доме.
0: Транспорт.
1: В автомобильной аптечке должны быть спасательное покрывало, устройство для искусственного дыхания, медицинские бинты и салфетки, пластырь, ножницы, а также блокнот и маркер. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал юрист Николай Мельников. При этом он напомнил, что согласно действующим нормативам, возить аптечку в легковой машине не обязательно, из-за ее отсутствия сотрудники ГИБДД не выписывают штрафы. Вместе с тем, водителям все же рекомендуют иметь в машине аптечку. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

кому Доминик Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чуйкова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Интересы местного населения являются приоритетом в решении вопросов трудовой миграции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником миграционной службы МВД Андреем Кикотем. Путин назвал цивилизованным способ, когда работодатели обеспечивают мигрантов специализированным жильем и трансфером на работу, чтобы создать замкнутый цикл «дом-работа-дом». Кикоть, в свою очередь, отметил, что ежегодно в Россию приезжают около 9 миллионов иностранцев, 3 миллиона из них – это трудовые мигранты.
0: Мир.
1: План Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейской счетной палаты. По данным аудиторов, ЕС инвестирует недостаточно средств в перераспределение поставок ископаемого топлива, а также расширение использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, возникают новые угрозы энергобезопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
0: Россия.
1: Школьники 8-9 классов в этом учебном году перешли на новые учебники по истории, в которых события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Он также отметил, что в новом курсе всеобщей истории расширена география изучаемых событий и процессов, в частности, более широко представлены материалы по истории стран Азии и Африки. Более половины опрошенных россиян готовы перейти к новому работодателю, если он предложит льготную ипотеку. Из них 60% готовы пожертвовать частью своей зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе. Таковы данные исследования сервиса HeadHunter и группы «Ренессанс страхования». Об этом пишет ТАСС, отмечая, что по данным опроса только половина респондентов на данный момент проживают в собственной квартире или доме.
0: Транспорт.
1: В автомобильной аптечке должны быть спасательное покрывало, устройство для искусственного дыхания, медицинские бинты и салфетки, пластырь, ножницы, а также блокнот и маркер. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал юрист Николай Мельников. При этом он напомнил, что согласно действующим нормативам, возить аптечку в легковой машине не обязательно, из-за ее отсутствия сотрудники ГИБДД не выписывают штрафы. Вместе с тем, водителям все же рекомендуют иметь в машине аптечку. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Автобанк» 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в Индии у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии и президентом ЮАР. При этом Ушаков отметил, что отдельные полноформатные встречи Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС не запланировано, однако они смогут пообщаться в кулуарах. Трудовые мигранты со следующего года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. По его словам, число находящихся в России неработающих членов семьи иностранцев уже снизилось на 20%. Кикоть также отметил, что в этом году зафиксирован резкий спад преступности среди мигрантов. Количество преступлений сократилось на 40%. Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в августе снизилась более чем на 4% по сравнению с июлем. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Там отметили, что средняя наценка торговых сетей на так называемые товары первой цены в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. При этом годом ранее наценка составляла почти 3%. Также в августе в магазины стала поступать продукция нового урожая, и цены на сезонные позиции постепенно пошли вниз. В России начался заключительный этап конкурса «Учитель года». За это звание борются 89 педагогов из всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что конкурс «Учитель года» ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году награду получил учитель китайского и английского языков из Белгорода Дмитрий Баланчуков.
2: Транспорт.
1: Автопарк такси в России насчитывает 885 тысяч машин. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации. Там отметили, что доля свежих машин, выпущенных не позже 2022 года, в парке такси составляет 26,5%. Большая часть автопарка приходится на марки «Лада», «Киа» и «Хёндэ». В модельном рейтинге первые 5 мест занимают «Лада Гранта», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в Индии у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии и президентом ЮАР. При этом Ушаков отметил, что отдельные полноформатные встречи Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС не запланировано, однако они смогут пообщаться в кулуарах. Трудовые мигранты со следующего года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. По его словам, число находящихся в России неработающих членов семьи иностранцев уже снизилось на 20%. Кикоть также отметил, что в этом году зафиксирован резкий спад преступности среди мигрантов. Количество преступлений сократилось на 40%. Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в августе снизилась более чем на 4% по сравнению с июлем. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Там отметили, что средняя наценка торговых сетей на так называемые товары первой цены в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. При этом годом ранее наценка составляла почти 3%. Также в августе в магазины стала поступать продукция нового урожая, и цены на сезонные позиции постепенно пошли вниз. В России начался заключительный этап конкурса «Учитель года». За это звание борются 89 педагогов из всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что конкурс «Учитель года» ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37 раз. В прошлом году награду получил учитель китайского и английского языков из Белгорода Дмитрий Баланчуков.
2: Транспорт.
1: Автопарк такси в России насчитывает 885 тысяч машин. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации. Там отметили, что доля свежих машин, выпущенных не позже 2022 года, в парке такси составляет 26,5%. Большая часть автопарка приходится на марки «Лада», «Киа» и «Хёндэ». В модельном рейтинге первые 5 мест занимают «Лада Гранта», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может...

0: Плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
3: 6+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику... Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Необходимо максимально содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов. Заниматься этим вопросом должны федеральное министерство и власть регионов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит транспорт, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ и в целом функционирование экономики. Дефицита красной икры на российском рынке не будет. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Там подчеркнули, что оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке окажется недостаточным, нет. Ограничения на вывоз этой продукции на текущий момент также не рассматриваются. При этом ранее «Известия» приводили данные Центра развития перспективных технологий о том, что в этом году, по сравнению с прошлым, производство красной икры в стране уменьшилось почти в 3 раза.
0: Мир.
1: Минувший август стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус, согласно которым средняя глобальная температура в августе составила 16,96 градуса Цельсия. Отмечается, что прошлый рекорд был отмечен таким же показателем и состоялся в июле 2023 года. В Узбекистане одобрили окончательный вариант алфавита на латинице. Как пишет РИА Новости, Сенат страны принял решение, что алфавит, основанный на латинской графике, будет состоять из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и 3 буквенных сочетаний. Добавлю, латинский алфавит, заменивший арабское письмо, официально использовался в Узбекистане с 1929 года. Переход на кириллицу состоялся в начале 40-х годов. В 1993-м парламент Узбекистана принял закон о введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике.
0: Воздушные трассы.
1: Еще 3 российские авиакомпании вслед за Аэрофлотом запустили оплату билетов цифровым рублем. Теперь такая опция доступна клиентам «Победы», «Ютейр» и «Смартавиа». Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что при покупке билетов на сайтах этих перевозчиков в качестве способа оплаты можно выбрать цифровой рубль, после чего отсканировать QR-код в приложении банка.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды» Дорожного радио в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Необходимо максимально содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов. Заниматься этим вопросом должны федеральные министерства и власти регионов. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит транспорт, сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ и в целом функционирование экономики. Дефицита красной икры на российском рынке не будет. Об этом сообщили в Росрыболовстве. Там подчеркнули, что оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке окажется недостаточным, нет. Ограничения на вывоз этой продукции на текущий момент также не рассматриваются. При этом ранее «Известия» приводили данные Центра развития перспективных технологий о том, что в этом году, по сравнению с прошлым, производство красной икры в стране уменьшилось почти в 3 раза.
2: Мир.
1: Минувший август стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус, согласно которым средняя глобальная температура в августе составила 16,96 градуса Цельсия. Отмечается, что прошлый рекорд был отмечен таким же показателем и состоялся в июле 2023 года. В Узбекистане одобрили окончательный вариант алфавита на латинице. Как пишет РИА Новости, Сенат страны принял решение, что алфавит, основанный на латинской графике, будет состоять из 28 букв и одного апострофа вместо прежних 26 букв и 3 буквенных сочетаний. Добавлю, латинский алфавит, заменивший арабское письмо, официально использовался в Узбекистане с 1929 года. Переход на кириллицу состоялся в начале 40-х годов. В 1993-м парламент Узбекистана принял закон о введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике.
2: Воздушные трассы.
1: Еще 3 российские авиакомпании вслед за Аэрофлотом запустили оплату билетов цифровым рублем. Теперь такая опция доступна клиентам «Победы», «Ютейр» и «Смартавиа». Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что при покупке билетов на сайтах этих перевозчиков в качестве способа оплаты можно выбрать цифровой рубль, после чего отсканировать QR-код в приложении банка.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение, потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Дорожное радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, песню Таисии Повари «Застольная». Большое вам спасибо. Всего самого доброго. Елена.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я вас очень прошу, поднимите мне настроение. Хочется услышать братьев Радченко. Любую песню. Мне они очень и очень нравятся. Спасибо большое.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу сегодня поздравить с 60-летием совместной жизни моих дорогих, любимых свекров Фаину Владимировну и Виктора Захаровича Галкина из маленького города Харбалес, Тахановской области. Пожелать им долголетия, здоровья, чтобы они радовали нас. И также сегодня день рождения моего любимого мужа, и поэтому у нас двойной праздник. И хочется сказать спасибо его родителям за то, что они подарили мне такого замечательного сына, научили его быть добрым, любящим. Я вас всех очень люблю. Хочу, чтобы вы всегда были рядом. И с моей стороны я также вам буду всегда помогать и отдавать все то, что вы дарили мне. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Желаем нашей бабушке здоровья, счастья, любви и хотим заказать песню для нее, доченька Антона. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения мою дорогую коллегу. Желаю ей всего самого-самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Валерии. Спасибо большое.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «Бывший под Исаул». Большое вам спасибо. Вы самые лучшие.
2: Бывший под Исаул.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Привет из Гусь-Хрустального. Бабушкиной Жанне. Люблю ее и очень хочу увидеть. Скучаю. Прошу поставить песню «Чай вдвоем». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю всем слушателям привет и хочу поздравить моего друга с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья и заказать песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте привет, пожалуйста, Лене. Поставьте, пожалуйста, любую песню. Спасибо, Дорожное радио, и вам успехов!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочку. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, успехов в учебе и в личной жизни. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить маму свою с прошедшим днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья, чтобы у нее все было хорошо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего друга Ивана, который сейчас в пути. Поставьте, пожалуйста, песню «Дальнобой» Татьяна Овсиенко. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
7: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
8: Добрый вечер, дорогое, любимое Дорожное радио. Хотелось бы услышать свою любимую песню «Забыть нельзя, вернуться невозможно», Руденко. Благодарю вас и всех ваших сотрудников за то добро, что вы несете людям.
9: В твою любовь

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио! Сегодня бы я хотела поздравить с днем рождения свою тетю Юлию Константиновну, пожелать ей здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть она остается такой же милой, нежной, красивой, молодой и любимой. А подарком песня Дмитрий Колдун, музыка моя. Спасибо, любимое дорожное радио! Очень сильно мы вас любим!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сплошные советы». Пешеходный, гравийный и водный. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Факт, который знают опытные водители, но почему-то не делятся с новичками. Приближаясь к пешеходному переходу или скоплению людей у дороги, двигайтесь со скоростью, не превышающей ту, которой придерживаются водители в соседних рядах. Не обгоняйте и обязательно тормозите, если почему-то другие машины справа и слева от вас неожиданно замедляются. Ну да, уже все понятно. Двигаясь с одной скоростью с соседями, вы не станете на пути пешехода неожиданной помехой. И еще один скромный совет. Если машина буксует на песке, гравии или на раскисшей дороге, можно повысить ее проходимость, приспустив шины ведущих колес до одной атмосферы. Это улучшит их сцепление с дорогой. Правда, после проезда препятствия придется все накачивать обратно, но это мелочи. Как не купить утопленника? В общем, ничего сложного. Надо быть просто внимательным. Если машина долгое время находилась в воде, в салоне будет присутствовать запах сырости. В труднопроветриваемых местах детали могут быть недосушены. Там может остаться влага или даже появиться плесень. В конце концов, поднимите коврики и проверьте. Еще один признак – появление ржавчины в тех местах, которые не обрабатываются при нанесении антикоррозийной защиты. Металлические детали за панелью приборов, под обивкой салона, на крепеже сидений, в багажном отделении. Иногда нарушаются стыковочные швы от разбухания пластика или клея. Если на внутренних стенках фар присутствуют разводы, капельки воды или налет, скорее всего, машина поплавала. Новые фары при некрашенных деталях кузова – тоже повод задуматься. Ну и проверка электрики – это уж само собой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать

0: нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в Индии у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии и президентом ЮАР. При этом Ушаков отметил, что отдельные полноформатные встречи Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС не запланировано, однако они смогут пообщаться в кулуарах. Трудовые мигранты со следующего года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. По его словам, число находящихся в России неработающих членов семьи иностранцев уже снизилось на 20%. Кикоть также отметил, что в этом году зафиксирован резкий спад преступности среди мигрантов. Количество преступлений сократилось на 40%. Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в августе снизилась более чем на 4% по сравнению с июлем. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Там отметили, что средняя наценка торговых сетей на так называемые товары первой цены в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. При этом годом ранее наценка составляла почти 3%. Также в августе в магазины стала поступать продукция нового урожая, и цены на сезонные позиции постепенно пошли вниз. В России начался заключительный этап конкурса «Учитель года». За это звание борются 89 педагогов из всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что конкурс «Учитель года» ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году награду получил учитель китайского и английского языков из Белгорода Дмитрий Баланчуков.
0: Транспорт.
1: Автопарк такси в России насчитывает 885 тысяч машин. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации. Там отметили, что доля свежих машин, выпущенных не позже 2022 года, в парке такси составляет 26,5%. Большая часть автопарка приходится на марки «Лада», «Киа» и «Хёндэ». В модельном рейтинге первые 5 мест занимают «Лада Гранта», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна.

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 12 сентября в гостях.

Доминик Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем,

Ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

Кажется, Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием на виниле. Проверенные временем хиты на дорожном радио. Ваша Яна Чернова.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
5: Категория 16.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурик.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Банки и МФО будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что мера направлена на борьбу с мошенничеством. Депутат пояснил, что в сообщении, которое придет на госуслуги, будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Трамп заявил, что конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс. Они пройдут 3 ноября, и, по словам Трампа, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио полагают, что Тегеран может противостоять давлению Вашингтона до завершения президентского срока Трампа, то есть как минимум до 2029 года. Россияне при зарплате 105-110 тысяч рублей могут за год накопить более 4 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Он отметил, что для получения максимально возможных 10 пенсионных баллов за год ежемесячно нужно зарабатывать 248 тысяч. Добавлю, для выхода на страховую пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько баллов вы уже накопили, можно через портал госуслуги в личном кабинете, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за 2 года сократилось более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в детдомах находится порядка 47,5 тысяч детей, а согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году в таких учреждениях должно остаться не более 30 тысяч детей. Россияне предпочитают молочный шоколад. Согласно данным аналитической компании «Энтех», за первое полугодие на него пришлось более 70% продаж. Далее с заметным отрывом следуют темный, горький и белый шоколад. В общей сложности на них приходится порядка 25% продаж. Остальные 5% составляют наборы, ассорти и различные сочетания вкусов. При этом среди добавок покупатели предпочитают фундук, карамель, печенье и арахис.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Банки и МФО будут обязаны уведомлять своих клиентов через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Нововведение вступит в силу с октября следующего года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что мера направлена на борьбу с мошенничеством. Депутат пояснил, что в сообщении, которое придет на госуслуги, будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек кредит не брал, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора. Трамп заявил, что конфликт США с Ираном закончится сразу после выборов в американский Конгресс. Они пройдут 3 ноября, и, по словам Трампа, иранцы просто не смогут продержаться до этого срока. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио полагают, что Тегеран может противостоять давлению Вашингтона до завершения президентского срока Трампа, то есть как минимум до 2029 года. Россияне при зарплате 105-110 тысяч рублей могут за год накопить более 4 пенсионных баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент юридического института РУДН Петр Петкелев. Он отметил, что для получения максимально возможных 10 пенсионных баллов за год ежемесячно нужно зарабатывать 248 тысяч. Добавлю, для выхода на страховую пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов. Узнать, сколько баллов вы уже накопили, можно через портал госуслуги в личном кабинете, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Число детей, находящихся в детдомах и приютах, за 2 года сократилось более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, сейчас в детдомах находится порядка 47,5 тысяч детей, а согласно задаче, поставленной президентом, к 2030 году в таких учреждениях должно остаться не более 30 тысяч детей. Россияне предпочитают молочный шоколад. Согласно данным аналитической компании «Энтех», за первое полугодие на него пришлось более 70% продаж. Далее с заметным отрывом следуют темный, горький и белый шоколад. В общей сложности на них приходится порядка 25% продаж. Остальные 5% составляют наборы, ассорти и различные сочетания вкусов. При этом среди добавок покупатели предпочитают фундук, карамель, печенье и арахис.
0: Новости на Дорожном радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сплошные советы». Пешеходный, гравийный и водный. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Факт, который знают опытные водители, но почему-то не делятся с новичками. Приближаясь к пешеходному переходу или скоплению людей у дороги, двигайтесь со скоростью, не превышающей ту, которой придерживаются водители в соседних рядах. Не обгоняйте и обязательно тормозите, если почему-то другие машины справа и слева от вас неожиданно замедляются. Ну да, уже все понятно. Двигаясь с одной скоростью с соседями, вы не станете на пути пешехода неожиданной помехой. И еще один скромный совет. Если машина буксует на песке, гравии или на раскисшей дороге, можно повысить ее проходимость, приспустив шины ведущих колес до одной атмосферы. Это улучшит их сцепление с дорогой. Правда, после проезда препятствия придется все накачивать обратно, но это мелочи. Как не купить утопленника? В общем, ничего сложного. Надо быть просто внимательным. Если машина долгое время находилась в воде, в салоне будет присутствовать запах сырости. В труднопроветриваемых местах детали могут быть недосушены. Там может остаться влага или даже появиться плесень. В конце концов, поднимите коврики, проверьте. Еще один признак – появление ржавчины в тех местах, которые не обрабатываются при нанесении антикоррозийной защиты. Металлические детали за панелью приборов, под обивкой салона, на крепеже сидений, в багажном отделении. Иногда нарушаются стыковочные швы от разбухания пластика или клея. Если на внутренних стенках фар присутствуют разводы, капельки воды или налет, скорее всего, машина поплавала. Новые фары при некрашенных деталях кузова – тоже повод задуматься. Ну и проверка электрики – это уж само собой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, где примет участие в мероприятиях саммита БРИКС. Как пишет ТАСС, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в Индии у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии и президентом ЮАР. При этом Ушаков отметил, что отдельные полноформатные встречи Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС не запланировано, однако они смогут пообщаться в кулуарах. Трудовые мигранты со следующего года будут платить налоги за неработающих членов семьи. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. По его словам, число находящихся в России неработающих членов семьи иностранцев уже снизилось на 20%. Кикоть также отметил, что в этом году зафиксирован резкий спад преступности среди мигрантов. Количество преступлений сократилось на 40%. Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в августе снизилась более чем на 4% по сравнению с июлем. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Там отметили, что средняя наценка торговых сетей на так называемые товары первой цены в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. При этом годом ранее наценка составляла почти 3%. Также в августе в магазины стала поступать продукция нового урожая, и цены на сезонные позиции постепенно пошли вниз. В России начался заключительный этап конкурса «Учитель года». За это звание борются 89 педагогов из всех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что конкурс «Учитель года» ведет свою историю с 1990 года и в этом году проходит уже в 37-й раз. В прошлом году награду получил учитель китайского и английского языков из Белгорода Дмитрий Баланчуков.
0: Транспорт.
1: Автопарк такси в России насчитывает 885 тысяч машин. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации. Там отметили, что доля свежих машин, выпущенных не позже 2022 года, в парке такси составляет 26,5%. Большая часть автопарка приходится на марки «Лада», «Киа» и «Хёнде». В модельном рейтинге первые 5 мест занимают «Лада Гранта», «Хёнде Солярис», «Киа Рио», «Фольксваген Поло» и «Рено Логан».
0: Новости на Дорожном радио.